0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво. Рано 7-7. Само хитови.
2: Лито до максимум.
1: Хит